0: Диджей Грув с удачно выбранной темой любви для ремикса, ну просто на века. Ну а где же еще? В первую очередь знакомиться людям для серьезных отношений. Сначала роман, а потом помните, как в фильме «Поцелуй в машине» и «Крепкие объятия навеки». Именно такой страсти хочется пожелать каждому из нас и себе, конечно же, лично. С вами у микрофона Иван Никитин. Далее взбодримся ото сна хитом Султана Лагучева, Султана Урагана и Мурата Тхагалетова. Видите, как я люблю наших артистов. А потом еще послушаем Сергея Пенкина и Мурата Насырова. Оставайтесь с нами.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней.

что ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе

0: поэзии в душе.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
2: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
1: Это «Радио Дача».

великолепная, просто замечательная во всех отношениях группа. А, кстати говоря, еще и участники фестиваля «Удачные песни». Да, широка страна моя родная. Да что там страна? Так много лесов, полей и рек рядом, буквально в 10, максимум 20 километров от дома, что изучай не хочу. Уверен, у каждого из нас есть что поизучать в ближайшей местности, так что не будем терять время. Лето как раз нам дано для приключений. Далее, друзья, послушаем Ольгу Бузову, Ярослава Евдокимова, Леонида Агутина и Владимира Преснякова. Это «Радиодача». Будьте с нами.

0: Великолепный дуэт Владимир Пресняков, Леонид Агутин. Хит «Аэропорт», я бы даже сказал, бессмертный хит на все времена. Обязательно вдохнем тепло в каждое ледяное сердце, потому как не можем пройти мимо тоскующих сердец. Оставайтесь на наших волнах подольше, и от грусти не останется следа. Да, друзья, вот так вот просто музыка нас всех спасет. Далее послушаем хит Наташи Королевой, Юлианы Карауловой, ну и доберемся до рубрики «Удачный момент».
1: Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сергей. Я из города Брянска.

0: Вот она, минутка грусти. Что имеем, не храним, потерявши плачем. Думаю, каждый из нас хотя бы раз испытывал подобное чувство о прошлом человеке с мыслями: а может, это была любовь. Впрочем, это слова уже из песни другого исполнителя. Вот и перейдем к музыке. Далее послушаем дуэт Андрея Губина и группы «Краски», потом Юлия Михальчик и группа «А-студио». Друзья, будет много всего интересного. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Ох уж эти фольклорные напевы заставляют делать музыку погромче и подпевать прямо с наушниками на голове. Татьяна Куртукова на радиодаче. Гадаем на любовь дальше, и это можно было предвидеть, друзья. Снова хит о самом прекрасном чувстве на земле. На этот раз в исполнении Влада Сташевского. Далее послушаем Аллу Рид и Сергея Крылова. Оставайтесь с нами, это радиодача.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
1: Реклама.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: группа «Блестящие» на радио «Дача». А очень, если захотеть, то можно и рано научиться вставать. Но если вы прямо сейчас на отдыхе, слушаете радио «Дача», то, скорее всего, вы еще даже и не ложились. Поздравляю, друзья, добро пожаловать в мою компанию. С удовольствием не сплю вместе с вами и уже наслаждаюсь рассветом за окном. Далее послушаем группу «Золотое кольцо» и «Надежду Кадышеву». Ну и доберемся до рубрики «Удачный момент». Там очень хорошая песня. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
6: Самый лучший день заходил вчера.
5: Полина Гагарина.
1: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
7: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия, я из Егорьевска. Передаю привет своей семье, своему любимому мужу Василию, сестре Татьяне, ее мужу Михаилу, всему городу Егорьевску. Поставьте зажигательную песню певицы «Необойка». Спасибо, радио «Дача».

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: группа «Рефлекс» на радио «Дача». Безусловно, падать духом не нужно никогда, потому как выход можно найти из любой ситуации. Ну, друзья, вы все это прекрасно знаете. Но вот мне интересно другое. Если бы эту песню спел мужчина, то нашлись бы желающие успокоить его, или песня так и не стала бы хитом? Вот это, конечно, вопрос. Далее послушаем, порассуждаем под песню группы «Непара», потом послушаем Валерия Сюткина, ну и не буду раскрывать все остальные планы.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
4: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
7: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
8: Огромное количество забот и хлопот приносит все лето нам сад-огород. Но каждому полезны, без сомнения, зимой домашние варенья и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтомат 299 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». Милый дом, все нужное в нем.
9: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтерей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

0: Наталья Подольская на радио «Дача». Новинка 2026 года. Просто быть собой, а не казаться. По-моему, лучше и не скажешь. К тому же с истиной не поспоришь. Гораздо лучше, будучи на отдыхе, взглянуть на плывущие облака и посмотреть, каких зверушек они нам нарисуют на этот раз. Лично я уже 100 лет лежа не смотрел на облака, но вот в ближайшие выходные с удовольствием просматриваю их в темных очках. Далее, друзья, послушаем Дмитрия Маликова, Филиппа Киркорова и Леонида Агутина. Все хиты здесь.
1: Реклама. Куда поедем в следующие выходные?
2: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
1: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
2: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
1: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.

0: Юлия Савичева на радио «Дача». С приходом летом, конечно, желание улететь куда-нибудь гораздо сильнее, чем зимой. Но куда летают чаще всего наши люди? Да, друзья, не будем говорить о зарубежных курортах. Здесь направления всем известны и понятны. Они, в общем-то, не изменились. А вот в Москву и Санкт-Петербург, конечно же, как всегда, на первом месте летают гораздо чаще, чем в другие города. Также, конечно же, такие города, как Сочи, Адлер, южное направление пользуется большим спросом, но и Владивосток, конечно же, тоже заставляет людей удивиться тем красотам, которые мы не видим здесь, на нашей европейской части России. Что ж, друзья, ладно, с географией поразбираемся еще чуть позже, ну а пока послушаем Ани Лорак и доберемся до рубрики «Удачный момент».
1: Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Иваново. Меня зовут Марина. Хочу передать огромный привет Валерочке, с кем я живу. Очень хороший человек. И тете Ире передать привет. И поставьте, пожалуйста, песенку Натали. Желаю всем удачи, любви и здоровья. Чтоб никто не болел, никто не хворал. И вам, радио «Дача», большое спасибо, что вы такие хорошие у нас.
4: Я так...

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.

0: Дискотека «Авария» на радио «Дача». Да-да-да, прибережем все эти комплименты для пятничных и субботних вечеринок, а сегодня еще будний день, и большая часть людей на планете работает. И, кстати, раз уж заговорили о профессиях, в топ-3 профессии этого года в нашей стране вошли менеджеры нейросетей, медицинские работники и, конечно же, IT-специалисты. Но независимо от того, работаете ли вы или отдыхаете, хорошо там, где есть радиодача. Мы это прекрасно с вами знаем, и вот поэтому совсем скоро послушаем Виктора Королева, группу «Винтаж» и, кстати говоря, ознакомимся с гороскопом на сегодня.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066.

0: радио «Дача».
1: 1 июля, среда. Овны, девы и козероги смогут четко понять, что действительно важно, а что давно пора отпустить. День подходит для планирования и постановки новых целей. Близнецы, весы и водолеи рискуют отвлечься на чужие проблемы, забыв о важном деле. Кто-то может попытаться переложить часть своей ответственности. Не бойтесь отказать, если просьба кажется несправедливой. Тельцы, раки и скорпионы почувствуют потребность в стабильности. Сегодня хорошее время для общения с близкими людьми и решения домашних вопросов. Львы, стрельцы и рыбы могут неожиданно найти вдохновение там, где совсем его не ждали. Случайная встреча или разговор способны дарить вам интересную идею.
0: Гороскоп на радио «Дача».

0: неважно, что нам снилось этой ночью, все мы просыпаемся сегодня с 1 июля на календаре. А это значит, что треть великолепного времени года завершилось. Поздравить тут не с чем, но, возможно, кто-то скажет, а я еще ни разу не был даже на берегу реки. Вот и будет повод спланировать свой выходной день. С вами Иван Никитин. Говорю доброе утро всем, кто уже не спит. Далее будет нас бодрить группа «Руки вверх» с песней «18 мне уже».
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
1: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Лам» 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки «Лам» 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: you are doing with your future, and no one cares what you did yesterday. The only thing that matters is how you feel yourself now. You have the right to party.
1: The first time!
2: Не было, еще разочек.
3: Давай устроим пати на летней веранде, и музыка поднимет всех соседей с кровати.
4: Дуэт Филатов и Карась на радио «Дача». Да кто ж откажется от предложения устроить настоящую вечеринку в конце недели? Учитывая, что сегодня уже среда, самое время начать отправлять приглашения. Как раз еще никто не успел построить планы на выходные, а значит, точно берем идею на заметку. Далее хит Ольги Бузовой и все о том же, друзья. Об отдыхе.
5: Реклама.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Защитите урожай от вредителей. BioKill. Очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните, BioKill. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
10: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
11: 26 сентября 2026 года.
12: Москва. Лайф-арена.
11: Большой фестиваль.
12: Удачные песни.
11: Михаил Шуфутинский.
12: Шаман.
11: Группа «Комбинация».
12: Сергей Лазарев.
11: Андрей Державин.
12: Полина Гагарина.
11: Ольга Зарубина.
12: Григорий Лепс.
11: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
11: Категория 12+.
13: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
14: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artro. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В составе Arsil Artro – ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7 и 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artro – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается вам легко. Получите Arsil Artro бесплатно. Звоните звездочка 2023, наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Кирилл, я из Балаклавы. Поставьте, пожалуйста, песню «Мираж. Новый герой». Передаю привет маме, бабушке, дедушке, родным и папе.

0: певица Натали на радио «Дача». Согласен, не время для сказок, солнце встало уж давно. Нам бы лучше принять душ, заварить чай или сварить кофе и музыку сделать погромче. Вот тогда мы и проснемся быстрее, и бодрости будет не занимать. Исключительно для повышения тонуса впереди хит певицы Жасмин «Головоломка». Но сначала о прекрасной погоде.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
10: Куда поедем в следующие выходные?
11: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
10: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
11: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
12: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
13: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
14: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 24.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».

0: Группа «Фабрика» на радио «Дача», да не с пустыми руками, а с конструктором для взрослых под названием «Матрешка». С великолепным трио мы обязательно скоро встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном шоу фестиваля «Удачные песни» в Москве. В этом году радио «Дача» отмечает юбилей – 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena вместе с группой «Фабрика» на одной сцене выступят исполнитель «Шаман» Владимир Пресняков, группа «Отпетые мошенники» и еще более 20 артистов. По-настоящему масштабное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Слим Магомаев на радио «Дача». А ведь правда, часто на свадьбе бывает настолько хорошо, что всем хочется продолжения. И это как минимум прекрасный повод прийти к молодоженам в гости, а как максимум закатить шумную годовщину на 5 или даже 10 лет совместной жизни. На этой праздничной ноте покидаю уютную студию радио «Дача». Далее встречайте утро вместе с Даней Борисовым. Всем желаю обязательно принять солнечную ванну в течение дня. Иван Никитин, обнимаю. Пока.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» — это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» — профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит BioKill. Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. BioKill. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
2: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем Любава каждый день. Любава. Мой любимый крем.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуй, дорогое радио «Дача». Очень хочу поздравить Заостровскую Людмилу Николаевну с днем рождения. От всего сердца хочу пожелать, чтобы твои глаза светились от счастья. Жизнь была полна приятных сюрпризов и ярких эмоций. А рядом всегда были те, кто окружает тебя теплом и заботой. Пусть друзья будут самыми верными. Пусть в семье царят мир и согласие. А в твоей душе гармония.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России вступает в силу ряд нововведений. Так, с этого дня бессрочную прибавку начали получать пенсионеры, которым в июне исполнилось 80 лет. Им автоматически, без подачи заявлений, удвоят фиксированную выплату. Она составит около 19 тысяч рублей. Аналогичный перерасчет ждет и тех, кто в прошлом месяце получил первую группу инвалидности. Кроме того, 1 июля Росреестр запускает альтернативный порядок регистрации жилья. Теперь куплю-продажу и дарение можно провести полностью дистанционно, используя биометрические данные, отпечатки пальцев, изображение лица и радужную оболочку глаза. Зарегистрировать биометрию можно через приложение госуслуги «Биометрия», а подтвердить в центрах обслуживания, к примеру, в офисах банков. Уточняется, новый способ не отменяет старые. При желании сделку можно оформить в МФЦ через нотариуса или в самом Росреестре. Министр просвещения России Сергей Кравцов подвел итоги основного периода сдачи ЕГЭ. По его словам, он прошел в штатном режиме. В ходе кампании не было зафиксировано ни технических сбоев, ни утечек материалов. Известно, что в эту волну около 9 тысяч выпускников получили максимальные 100 баллов, что стало абсолютным рекордом. Сергей Кравцов уточнил, что 895 участников тестирований набрали 200 баллов, 300 баллов – 73 человека, а максимальный результат в 400 баллов показали 7 выпускников. Временем в Рособорнадзоре заявили об отсутствии нарушений прав участников на ЕГЭ. Напомню, пересдача одного предмета по выбору в рамках основного периода ЕГЭ назначена на 8 и 9 июля, а дополнительный этап пройдет с 4 по 25 сентября. Официальный курс доллара на сегодня 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.

0: Утром маршрутка далеко не лучшее место для знакомств. Я вот представил, что со мной кто-то в начале дня захотел бы просто даже заговорить в общественном транспорте, как меня тут же охватила дрожь и паника. Мы же после пробуждения совсем не те люди, что вечером. Более раздражительные, некоторые даже злые. Но если человек уж сильно вам понравился, невзирая на время, действуйте, друзья, чтобы было как в настоящем русском фильме. Айова на радиодаче. Расскажу через 5 минут, предстоят ли вам сегодня неожиданные встречи в гороскопе. До этого не пропустите хит Аллы Риты и Алексея Петрухина на Радио Дача.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
6: Отлетела листва.

0: Радио Дача.
1: Расскажу, что ждет знаки зодиака в первый июльский день. Овны, девы и козероги смогут четко понять, что действительно важно, а что давно пора отпустить. День подходит для планирования и постановки новых целей. Близнецы, весы и водолеи рискуют отвлечься на чужие проблемы, забыв о важном деле. Кто-то может попытаться переложить на вас часть своей ответственности. Не бойтесь отказать, если просьба кажется несправедливой. Тельцы, раки и скорпионы почувствуют потребность

0: продолжается, друзья, на радиодаче. Оно проходит под эгидой сюрпризов. В акции «Лето с сюрпризом» каждое утро мы меняем ваши солнечные фотографии с интересными историями на шикарные призы для удачного отдыха. В конце августа среди всех финалистов разыграем два главных приза. Два слушателя радиодачи получат парные круизы из Сочи в Турцию на морском лайнере. Принять участие может каждый, кто достиг возраста 18 лет, зарегистрировать свое фото и написать, что на снимке происходит, можно на сайте radiodacha.ru. Ну и через 10 минут не пропустите объявление очередного счастливчика, финалиста акции «Радиодача. Лето с сюрпризом».
1: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах «Ситна» яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. «Ситна» – свое, родное, свежее.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: лето с сюрпризом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья! Настает второй летний месяц, и в нашем эфире продолжается солнечная акция «Лето с сюрпризом», где мы меняем ваши шикарные снимки на призы для удачного отдыха. Сегодня финал, возможно, пройдет Анастасия из Перми. Анастасия, доброе утро!
2: Здравствуйте!
1: Вы прислали нам фотографию, где вы, как и полагается девушке, вся в цветах. Это какие-то необычные цветы, очень интересные. Вижу, что лотосы. Расскажите, где вы их нашли?
2: Они произрастают в Российской Федерации, в Астрахани. Ну, я была поражена масштабом.
1: На самом деле, даже на фотографии видно, что поле наверняка громадное. Расскажите, как вы в Астрахань попали? Я знаю, что у вас какая-то другая поездка не состоялась, но вы нашли замену такую ей.
2: Да, я планировала попасть в Китай. Заранее сделала загранпаспорт, так как почитала, что там срок должен быть очень большой паспорта. Подготовилась к поездке. И вот незадача, отказали в визе, а потом отменили визу. В итоге я оказалась в Астрахани.
1: Ну, главное, что отпуск состоялся. Анастасия, чтобы компенсировать вам ваш потерянный Китай и чтобы подбодрить вас, да, чтобы вы знали, что все события в жизни происходят не зря, все для чего-то. Видите, не поехали в Астрахань, но попали в эфир радиодача и получаете от нас шикарный приз – настольный увлажнитель. И проходите в финал под номером 16, где мы в конце августа разыграем два главных приза – круизы из Сочи в Турцию на морском лайнере «Астория Гранде».
2: Благодарю радиодачу за такую возможность. Очень актуальный подарок. Приятно получить его. Спасибо большое.
1: И вам, Анастасия, спасибо, что принимаете участие в акции. Друзья, вы тоже регистрируйтесь на сайте radiodacha.ru. Повести может каждому. Следующего победителя назовем завтра утром в это же самое время. Категория 18+.
0: Лето с сюрпризом на радиодача. Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
3: Одиноко я стою на вершине, а у моей любви глаза золотые.
4: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
0: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите! Реклама.
5: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
6: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
5: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Биокилл. Для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните! Биокилл. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
13: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
4: Юлианна Караулова.
0: Отпетые мошенники.
13: Люби меня, люби, жарким огнем.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
14: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем –

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суд.

0: Круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Евгения. Я из города Озеры. Хочу передать привет Сираковой Наталье и Багаеву Сергею. И хочу заказать для них песню Евгения Осина. Спасибо, Радио

0: квартиру сниму на суточный ру.
1: 6+.
2: В Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
3: В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Телефонные переговоры президентов России и Казахстана состоялись накануне. Как пишет РИА Новости, Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев обсудили взаимодействие в сферах экономики и энергетики. Кроме того, главы государств рассмотрели актуальные темы дальнейшего развития двусторонних отношений. Социальный фонд России с этого дня переходит на принципиально новый порядок назначения выплат. Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова экспертов, с начала наступившего месяца механизм назначения стал полностью проактивным. Если раньше фонд был вынужден делать точечные запросы работодателям после каждого страхового случая, то теперь приоритетом стали сведения, уже хранящиеся в информационной системе. Уточняется, нововведение затрагивает 4 ключевые выплаты. Это пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родом, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременные денежные назначения при рождении ребенка. Известно, что запрашивать дополнительные сведения у компаний социальный фонд будет лишь в исключительных случаях, когда на лицевом счете застрахованного лица обнаружатся пробелы. Лето в эфире «Радио Дача» началось вместе с грандиозным проектом «Лето сюрпризом». В рамках него наша команда по сложившейся традиции меняет ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Сочи» в исполнении Сергея Трофимова. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
2: Прямо сейчас

0: На свадебном торжестве часто можно услышать фразу «кажется, что вы только вчера познакомились». Действительно, когда любишь, время, проведенное с человеком, летит со скоростью света. Будто еще вчера были неловкие встречи, постоянные вопросы в голове. А вдруг не любит, а вдруг бросит, а уже раз, и вы в белом платье. Головокружительное это чувство. Красивый хит Авраама Руссо слушали на радиодачу только что. Скоро нас ждет рубрика «Праздник каждый день». Там расскажу об одном важном событии, которое отмечается сегодня. До этого не пропустите хит Николая Баскова на радиодаче.
1: Дачные объявления. Удачный час на радиодаче.
2: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в 2 часа дня звоните по телефону в Магнитогорске
3: 222-96-2.
1: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
4: Реклама.
5: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
6: Папа, динозавры в городе?
5: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
6: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
7: Возрастное ограничение 0+.
8: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
14: Мы урожай обильный очень любим. Готовим, сушим, солим, маринуем. Скоро к нам придет зима большая. Припасы точно никому не помешают. В сети магазинов «Милый дом» банка стеклянная 2 литра 49 рублей. Крышки металлические 50 штук 159 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6. ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26 66 66. Радио «Дача».

0: каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня отмечается День людей, которые точно знают цену слову «мир». 1 июля в России поздравляем ветеранов боевых действий. Это день уважения ко всем, кто участвовал в конфликтах, защищая интересы своей страны. У праздника пока нет официального статуса, но с каждым годом тех, кто его отмечает, становится все больше. Каждого поздравляем и благодарим.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Завершится у меня для вас есть, друзья, на нас название «Юбилейный фестиваль радиоудачи и удачные песни». 26 сентября в Лайф-арене в Москве Полина Гагарина и Сергей Лазарев, чей совместный хит мы слушаем прямо сейчас, выступят для вас. Еще атмосферу незабываемого шоу подарят группа «Город 312», Стас Михайлов, Юлиана Краулова, Ольга Зарубина и еще более 25 артистов радиоудача. Ждем и вас. Выбрать себе удобное место с хорошими видовыми характеристиками без труда можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8 927 938 2003.

0: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66. Радио «Дача».

0: Куда же все бегут в хите Валерия Леонтьева на радиодаче? Ну, конечно же, праздновать Международный день шутки. Событие с таким названием отмечается 1 июля. Еще сегодня события под стать погоде в столице. День изобретения солнцезащитных очков. Каждый, кто их хоть раз надевал, должен благодарить английского оптика Джеймса Эскью. Скорее всего, точное имя человека, создавшего солнцезащитные очки, неизвестно. Да, и Джеймс продал всего-то две пары очков. Он думал, что синие и зеленые стекла улучшают зрение. Как бы да, но только в солнечную погоду. Отличного вам начала дня в ритме любимой музыки, музыки «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками

0: шикарные призы для удачного отдыха.
1: 3 месяца подряд в эфире «Лето с сюрпризом».
0: В конце лета мы выберем 2 счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
2: Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
10: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
11: Муз-ТВ представляет.

0: Дача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.

Так обидно.

0: ради тебя, так обидеть тебя.
1: В Магнитогорске полдень. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» по решению оперштаба Крыма сокращает количество поездов «Таврия», которые ежедневно следуют в республику и из нее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Известно, что ежедневное отправление на полуостров из него ограничится 7 составами. Все указанные поезда будут следовать до станции Керчь-Южная и обратно. Кроме того, уточняется, перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» продолжит привлекать транспортные компании для подвоза пассажиров автобусами по разработанному расписанию. Напомню, ранее в Крыму до 1 сентября приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления. Федеральный перечень к концу текущего года пополнится государственными учебниками по основным школьным дисциплинам. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, сейчас ведется подготовка пособий, в частности, по русскому языку, литературе и химии. А к разработке учебников по математике, информатике и физике активно подключилась Российская академия наук. Министр подчеркнул, пилотный проект уже доказал свою состоятельность. Единое пособие по истории получило высокие оценки педагогов. В Роскачестве рассказали, как вычислить мошенников в интернете. Ведомстве заявили, что обнаружить аферистов в сети довольно просто. Они всегда торопят человека и не дают жертве подумать перед принятием решений. Там посоветовали согражданам обращать внимание на канал связи и не доверять поддельным номерам и фейковым страницам в интернете, а также рекомендовали запрашивать доказательства и документы при предложении услуг или сделок, чтобы выявить мошенников. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Ты грустишь» в исполнении Валерии и Стаса Пьехи. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас

0: сказка всей жизни – это когда летом есть чем заняться. В жаркий сезон надо радовать себя хорошим досугом. И если в следующую пятницу вы будете находиться в столице, сможете отправиться на концерт легенды русской рок- и поп-музыки. Вокалист, поэт и композитор, чьи хиты знают все, Владимир Кузьмин даст концерт в Академ-джаз-клубе. Если ваш адрес, говорят, и красотка, или вам 5 минут до дома любимого человека, ну или же не понаслышке знаете, что такое сибирские морозы, это событие нельзя пропускать. Для фанатов Владимира старше 18 лет.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
6: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Куда поедем в следующие выходные?
10: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
9: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
10: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
11: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81. 1.81.
12: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Дорожник «Небесная канцелярия» нарисовала на ваших улицах дождь. Особенно важно не поддаваться хандре. Создадут хорошее настроение солнечные клипы в эфире Муз-ТВ. Туда еще в программу «Дачный плейлист» радио «Дождь» можно и свое послание отправить. Андрей как раз пишет о радости дождя. Говорит, что зато огород поливать не надо. Будьте оптимистами, друзья. «Дачный плейлист» выходит каждый четверг в 9 утра для зрителей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

0: выяснили в прошлом выходе, летний дождь не всегда так уж и плох. Порой он только в пользу приносит, особенно дачникам, но не в тот момент, когда трудолюбивый дачник решает отдохнуть. Надеюсь, что все ваши путешествия к собственному загородному участку сопровождаются исключительно жаркой погодой, ну а в случае чего обращайтесь к эфиру Радио Дача, у нас очень солнечная музыка. До финала часа исполню заявку в рубрике «Удачный момент», а также поставлю хит Артура Пирожкова. Всем классной среды в компании Радио Дача.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Одиноко я стою на вершине, а у моей любви глаза золотые.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Не пропустите! Реклама.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступление звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на astoriagrande.com.
7: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
8: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
10: Самый лучший день заходил вчера.
9: Полина Гагарина.
1: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Аркан Шерестив, я звоню из Рязани. Хочу передать пламенный привет Анастасии Ермаковой, Виктории Королевой и Кате Катыховой. И прошу для девочек поставить шикарнейший хит «Колечко на память колечко». Всем слушателям добрейшего дня. Хорошо, так?

0: Квартиру сниму на Суточную. 6+.
1: В Магнитогорске час дня. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России начал применяться новый обязательный базовый стандарт работы микрофинансовых организаций. Как пишет РИА Новости, ключевым нововведением стало его дополнение главой про регулирование продажи ими дополнительных услуг. Как считают эксперты рынка, это позволит снизить в целом по рынку количество жалоб, связанных с дополнительными услугами, поскольку нормы будут распространяться на все подобные учреждения. Теперь данным организациям запрещается проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг не только при их оформлении и при заключении договора займа, но и на других этапах жизненного цикла кредита. Стандарт также обязывает предоставлять потребителям на всех этапах оказания дополнительной услуги полную информацию о них и ее поставщике, праве отказаться от нее и влиянии этого на условия займа. В продолжении выпуска еще об одном нововведении. С этого дня самозанятые в России впервые смогут выйти на оплачиваемый больничный. Право на пособие возникает после полугода непрерывного отчисления страховых взносов в социальный фонд, от размера которых и будет зависеть сумма больничного. К примеру, взнос в 1344 рубля дает право на базовую страховую сумму 35 тысяч рублей в месяц. В России сегодня стартует обязательная маркировка шоколадных изделий, драже, карамели и жевательной резинки в системе «Честный знак». Также с 1 июля начинается передача сведений о розничных продажах косметики и бытовой химии. Нововведение затронет широкий перечень товаров, включая мыло и моющие средства и косметическую продукцию. Вводится и новый этап контроля в легкой промышленности для отдельных категорий спецодежды и средств индивидуальной защиты. Уточняется, это позволит обеспечить прослеживаемость ввозимого товара и станет дополнительным барьером для нелегальной продукции на рынке. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

0: За удачу, удачные песни. Ждем группу «Фабрику» 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Надеемся, девушки нас поздравят. Еще отмечать 20-летие радиодачи будем в компании Александра Иванова и группы «Ронда». Полины Гагариной, Михаила Шафутинского, Анны Семенович, Александра Шоу и группы «Непары» еще более 25 артистов. Радиодача. Не хватает только вас, друзья. Билеты без труда можно купить на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Парк аттракционов. Там столько всего интересного.
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтерей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
11: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Пятновыводящий порошок-отбеливатель «Лам» 500 грамм или порошок-пятновыводитель «Лам» 500 грамм всего по 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

делятся пожеланиями в эфире «Радио Дача». Вы можете сделать то же самое, оставить пару теплых оборотов в адрес дорогого вам человека. В программе «Удачный час» с полудня по московскому времени будем передавать привет и поздравлять ваших родных и близких. Не обойдется эфир и без исполнения ваших музыкальных заявок. Поставить свою любимую песню можно, дозвонившись в студию по

0: номеру 8495-995-2555. Пока набираете, послушаем певицу Максим, Вадима Байкова и Николая Баскова на радио «Дача».
1: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.

0: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Ков-хит, друзья, точно из разряда легендарных. Это Максим на Радио Дача, и ее вопрос, который остается без ответа уже много-много лет. Знаешь ли ты? В следующем часе, уверен, песен легендарных тоже будет немало, ведь час ожидается удачным. Будем передавать ваши приветы, поздравления, теплые слова и, конечно же, исполнять музыкальные заявки. Пишите в группу ВКонтакте, в мессенджер Макс, звоните в студию и ставьте любимые хиты. Начинаем удачный час на Радио Дача уже через 10 минут.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на Радио Дача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в Одноклассниках.
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30
1: на волнах Радио Дача. Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорий.

0: сайте prote.world. Категория 12+.
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое мое любимое радио «Дача». Меня зовут Оксана Шмидтке. Всем большой июльский приветик. А меня с моим любимым супругом поздравляю с нашей очередной годовщиной свадьбы. Дорогой мой, огромное тебе спасибо за все. Пускай всегда в нашей семье царит атмосфера любви, счастья, уважения, заботы и взаимопонимания, мой любимый. Всем желаю крепкого здоровья. Пожалуйста, поставьте песню Александра Добронравова «Божественная моя».

0: Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача. На Радио Дача удачный час.
1: Здравствуйте, Радио Дача. Я из города Магнитогорска. Меня зовут Анатолий. Я бы хотел поздравить Лидию Владимировну с днем рождения. Пожелать крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и никогда не падать духом и исполнить для нее песню «День рождения». Спасибо, Радио Дача.

0: час продолжается.
1: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Маша. Я из города Магнитогорска. Хочу передать привет моим родителям и сестренке Даше. Хочу заказать песню «Дарите женщинам цветы». Всем хорошего.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222 96 и 2. Это радиодача.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Меня зовут Николай. Хочу передать привет своей жене Людмиле и прошу вас поставить песню Елены Ваенги «Аэропорт». Спасибо, радиодача.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Меня зовут Светлана Ларионова. Хотела бы передать огромный привет девчонкам из моего коллектива. И хотелось бы для них поставить песню Марины Федункин. Спасибо, радиодача.

0: «Дачный час» продолжается.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Зовут меня Наталья. Сегодня у моей соседки по саду Соломатовой Лидии Владимировны день рождения. Хочется поздравить ее и пожелать всего самого наилучшего. Пусть все мечты ее сбываются. Здоровья крепкого навек. И от души, чем счастлив человек. Спасибо большое, радио.

0: Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах «Оптик-центр».
7: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Удачный час!

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222 96,2. Это радиодача.
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Я хочу заказать песню для своей подруги Лилии Леонидовны. Песня Авазова Лилия. Спасибо, уважаемая радиодача.

0: Это радио «Дача». Удачный час. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Лидия. Хочу поздравить внука Андрея и Арину с бракосочетанием. Пожелать счастья молодым, крепкого и взаимной любви. Пусть прозвучит для них песня «Ах, эта свадьба белая и блистала». Большое спасибо, любимая радио «Дача».
2: Попроси.

0: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Город не ждет. И тормоза тоже.
5: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Мирьет Муратовна. Я прошу для отзывчивых, задушевных сотрудников медицинской страховой компании «Астрометал» передать хорошую песню. Они очень-очень хорошие люди. Спасибо, Радио «Дача».

0: Точный час продолжается. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2. Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, я Мария Константиновна. Прошу вас передать песню «Стою на полустаночке» для всех, кто в далеком 1959 году малоликими девочками работали на швейной фабрике.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва, Лайф-Арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Шаман.
6: Группа «Комбинация».
7: Сергей Лазарев.
6: Андрей Державин.
7: Полина Гагарина.
6: Ольга Зарубина.
7: Григорий Лепс.
6: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: Удачный час.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
2: Меня зовут Лидия. Хочу передать привет маме, сестрам. Я вас очень-очень сильно люблю. И моим друзьям тоже большой привет. Поставьте, пожалуйста, Диму Билана. Спасибо, Радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Привет, радио «Дача». Меня зовут Нурмухаметов Роман Ильич. Хочу передать привет Дарье и попросить радио «Дача» поставить песню «Город Сочи». Спасибо, радио «Дача».

0: В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России с этого дня можно продавать жилье с использованием биометрии. Для этого все участники должны быть зарегистрированы в единой биометрической системе, иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг и усиленную квалифицированную электронную подпись. При этом биометрическая идентификация не применяется в частности к сделкам по отчуждению долей в праве общей собственности, наследственным и спорным объектам. Тем временем в аппарате вице-премьера страны Дмитрия Григоренко сообщили, в наступившем месяце в сервис приобретения недвижимости на портале госуслуг внедрят биометрию для подачи документов на регистрацию права собственности. Она станет дополнительным инструментом защиты участников сделки и облегчит регистрацию права собственности в онлайне. Минпросвещение начнет поэтапное введение духовно-нравственной культуры России в школах. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, данный предмет со второй половины наступающего учебного года появится в пятых классах, а на следующий год в шестых и седьмых. Целью дисциплины станет формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. В частности, дети будут изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных, чтобы на их примере укоренить созидательные ценности. Метеорологи Яндекс.Погода предупредили о жаре в большинстве регионов России. Так, в ближайшие дни в Москве, Нижнем Новгороде, Казани и Воронеже будет как минимум до плюс 30. В Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре до 34. Однако волна тепла не будет долгой. Уже к выходным со стороны Атлантики до страны дойдут сильные дожди и прохлада. Курс доллара на сегодня 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

0: Группа «Винтаж» на волнах радиодачи. Здесь у нас каждый час, как очередная глава. Новый музыкальный сюжет, давно полюбившиеся герои, любимые артисты. И только приятный финал видеорубрики «Удачный момент». Если есть причина и повод, они всегда найдутся. Звоните, порадуйте своих близких, родных в нашем эфире. Уверен, каждому приятно услышать свое имя на всю страну. А вот мы уже скоро послушаем песни Жанны Мелимерова, Филиппа Киркорова, Ольги Бузовой и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радиодачу.
1: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: Если скучно, если грустно и тоска сжигает вмиг, прочь печаль. Собрались быстро и скорее на пикник. В сети магазинов «Милый дом» наборы посуды для пикника в ассортименте 249 рублей. Кресло-шезлонг в ассортименте от 3599 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Минувшую пятницу гостем звездного шоу «Назад в будущее» стал Жан Мельмеров, бывший солист группы «Премьер-министр», представил свою новую песню «Пролог», также рассказал о том, как попал в шоу «Голос», затем «Суперстар», да и в целом получился очень душевный и трогательный выпуск. Если прослушали или желаете переслушать, на сайте radiodacha.ru есть такая возможность, ищем раздел «Подкасты». А также в наших соцсетях можно смотреть видеоверсию этой встречи. А мы с вами уже через короткую паузу будем слушать песни Аркадия Укупника, Никиты и Марии Зайцевой, Валерии и многие другие.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
1: Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.

0: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66. Радио «Дача».

0: Мы с вами каждый день знакомимся с новыми участниками акции «Лето сюрпризом». На нашем сайте radiodacha.ru есть специальная страница. Здесь вы можете принять участие, а также увидеть яркие снимки наших слушателей, которые в ожидании финала. Оно и понятно, ведь на кону незабываемое морское приключение. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех. Через короткую паузу в нашем эфире хиты Юрия Шатунова, Стаса Михайлова, Николая Баскова и не только.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+. Реклама.
2: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе

0: чувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей.

0: Радиодача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной.
1: Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радиодача.
0: Дачный плейлист «Радиодача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Фильм, Челябинская область. Меня зовут Ришат. Хотел бы передать привет твоей жене Алене, брату Венеру. Пожелать им счастья, здоровья, побольше успехов. И чтобы они никогда не унывали. Поставьте для них песню Стаса Костюшкина. Всем отличного настроения. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России вступает в силу ряд нововведений. Так, с этого дня бессрочную прибавку начали получать пенсионеры, которым в июне исполнилось 80 лет. Им автоматически, без подачи заявлений, удвоят фиксированную выплату. Она составит около 19 тысяч рублей. Аналогичный перерасчет ждет и тех, кто в прошлом месяце получил первую группу инвалидности. Кроме того, 1 июля Росреестр запускает альтернативный порядок регистрации жилья. Теперь купли-продажу и дарение можно провести полностью дистанционно, используя биометрические данные, отпечатки пальцев, изображение лица и радужную оболочку глаза. Зарегистрировать биометрию можно через приложение госуслуги «Биометрия», а подтвердить в центрах обслуживания, к примеру, в офисах банков. Уточняется, новый способ не отменяет старый. При желании сделку можно оформить в МФЦ через нотариуса или в самом Росреестре. Министр просвещения России Сергей Кравцов подвел итоги основного периода сдачи ЕГЭ. По его словам, он прошел в штатном режиме. В ходе кампании не было зафиксировано ни технических сбоев, ни утечек материалов. Известно, что в эту волну около 9 тысяч выпускников получили максимальные 100 баллов, что стало абсолютным рекордом. Сергей Кравцов уточнил, что 895 участников тестирований набрали 200 баллов, 300 баллов – 73 человека, а максимальный результат в 400 баллов показали 7 выпускников. Временем в Рособорнадзоре заявили об отсутствии нарушений прав участников на ЕГЭ. Напомню, пересдача одного предмета по выбору в рамках основного периода ЕГЭ назначена на 8 и 9 июля, а дополнительный этап пройдет с 4 по 25 сентября. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Берега мечты» в исполнении Стаса Михайлова.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Чтобы получить от работы удовольствие, поручите ее выполнить кому-нибудь другому.
0: Это радио «Дача».
2: Счастье вдруг

0: Неделя также имеет место быть. Трудовые будни, они у нас. А вот у других сейчас, возможно, отпуск. И точно хочется как-то взбодриться в середине этого дня. Как в целом и нам с вами на рабочих местах. Здесь еще стоит напомнить о нашем дополнительном онлайн-канале в Диско-даче. Там яркие хиты в режиме нон-стоп. И слушать их можно, кстати, в любой точке планеты на сайте radiodach.ru. Впрочем, как и прямой эфир. Уже скоро его продолжат песни группы «На-на», Нюша, Владислава Агафонова и многие другие. Всем желаем удачного продолжения среды.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Куда поедем в следующие выходные?
5: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
4: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
5: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
6: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
7: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
8: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
10: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
12: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Если бы все мерилось рамками кино, то даже не знаю, какими жанрами можно было определять наши картины. Особенно на даче. У одних смотришь, там как бразильские сериалы из нулевых, красивые дома, ровные лужайки, бассейн. А у других, ну, типичный российский артхаус. Но и так неплохо, у некоторых и такого нет. Здесь, что главное, с нами дачный сезон. Как провести его на ура? Большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта радиодачи Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Друна Лайф написал: «Чай, дача, соседи, все, что нужно для хорошего отдыха». Мы на 100% согласны, особенно если в колонке будет играть эфир «Радиодача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радиодача» можно завтра в 9:00 на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Погода. По данным мира,

0: 18 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
1: Реклама.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситна. Свое родное, свежее.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу.

0: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Там, где проходит наш отпуск, практически всегда отличная погода, прекрасное настроение. Хотя и мы с вами здесь не жалуемся. Наслаждаемся отличной погодой, которая в целом соответствует первому дню июля. Конечно, найдутся те города, где чуть прохладнее, но будем верить, что тепло доберется и до вас. Ну а вот от нас через короткую паузу вам хиты группы «Чай вдвоем», Елены Ваенги, группы «Непара» и других любимых артистов «Радио Дача». Мы всем желаем хорошей летней погоды.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутинский.
7: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
6: Юлиан

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктория. Я звоню вам из Воронежа. Хочу передать привет Алфутову Владимиру. Пожелать ему счастья, здоровья. И ставлю для него песню Анжелики Агурбаш. Спасибо, радио «Дача».

0: В Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Телефонные переговоры президентов России и Казахстана состоялись накануне. Как пишет РИА Новости, Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев обсудили взаимодействие в сферах экономики и энергетики. Кроме того, главы государств рассмотрели актуальные темы дальнейшего развития двусторонних отношений. Социальный фонд России с этого дня переходит на принципиально новый порядок назначения выплат. Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова экспертов, с начала наступившего месяца механизм назначения стал полностью проактивным. Если раньше фонд был вынужден делать точечные запросы работодателям после каждого страхового случая, то теперь приоритетом стали сведения, уже хранящиеся в информационной системе. Уточняется, нововведение затрагивает 4 ключевые выплаты. Это пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременные денежные назначения при рождении ребенка. Известно, что запрашивать дополнительные сведения у компаний социальный фонд будет лишь в исключительных случаях, когда на лицевом счете застрахованного лица обнаружатся пробелы. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Курю» в исполнении Елены Ваенги. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.

0: Яркий хит группы «Фабрика» в эфире «Радиодача». С любимым коллективом мы еще встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радиодача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены» помимо группы «Фабрика» еще увидим Григория Лепса, Полину Гагарину, группу «Корни», еще более 20 артистов. Настоящий праздник для наших слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Леонида Агутина, Ирины Круг и не только.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Лам» 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки «Лам» 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Ура! Мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
10: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
11: Радиодача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радиодача.

0: ТикТоках не мы сами порой можем себя подбодрить, придать уверенности и настроить на правильное настроение. Важно любить себя и помнить, что каждый по-своему уникален и лучший. Вот завтра утром проснемся, подойдем к зеркалу и также уверенно начнем свой день. А еще можно утром узнать советы астрологов в нашей рубрике «Гороскоп 8.30» по московскому времени. И тогда ваш день точно сложится как нельзя хорошо. А сейчас мы в ожидании вечера, еще немного и рабочий день закончится. И вам для хорошего настроения через короткую паузу хиты группы Бис, Егора Крида, Филиппа Киркорова и не только.
1: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: звони, не пиши. Позвони, напиши, помиги, подскажи. Мы от этого бежим быстро, как
1: хорошо. Хорошо, там, где есть радиодача.

0: самый первый хит группы Биз в эфире «Радиодача». Твой или ничей? Фраза, которую хочется слышать каждой от своей второй половины. А вот недавно любимая группа порадовала своих поклонников новой песней «Таня, не плачь». Лиричный трек о болезненном расставании и обманутых надеждах придется по душе многим, ведь подобное случается, увы, нередко. Но, однако, под такие прекрасные песни любые переживания гораздо легче преодолевать. Еще услышим новинку в нашем эфире. Ну а через короткую паузу на радиодаче хиты Тайси Повали, Полины, группы Любэ и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Муз-ТВ представляет.

Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Павел Игорь, я из Торжка. И хочу передать огромный привет своей семье, своей маме Людмиле Евгеньевной, дорогой супруге Падиной Екатерине Васильевне и своей любимой дочери Василисе. И хочу пожелать всем здоровья, достатка, любви и безмятежности. И хочу сказать песню «Алсу». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» по решению оперштаба Крыма сокращает количество поездов в Таврия, которые ежедневно следуют в республику и из нее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Известно, что ежедневное отправление на полуостров из него ограничится 7 составами. Все указанные поезда будут следовать до станции Керчь-Южная и обратно. Кроме того, уточняется, перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» продолжит привлекать транспортные компании для подвоза пассажиров автобусами по разработанному расписанию. Напомню, ранее в Крыму до 1 сентября приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления. Федеральный перечень к концу текущего года пополнится государственными учебниками по основным школьным дисциплинам. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, сейчас ведется подготовка пособий, в частности, по русскому языку, литературе и химии. А к разработке учебников по математике, информатике и физике активно подключилась Российская академия наук. Министр подчеркнул, пилотный проект уже доказал свою состоятельность. Единое пособие по истории получило высокие оценки педагогов. В Роскачестве рассказали, как вычислить мошенников в интернете. Ведомстве заявили, что обнаружить аферистов в сети довольно просто. Они всегда торопят человека и не дают жертве подумать перед принятием решений. Там посоветовали согражданам обращать внимание на канал связи и не доверять поддельным номерам и фейковым страницам в интернете, а также рекомендовали запрашивать доказательства и документы при предложении услуг или сделок, чтобы выявить мошенников. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Одолжила» в исполнении Таисии Повалий. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

0: хит Стаса Пьехи в продолжении часа на Радио Дача. С нами сейчас рабочая неделя, завершается среда, и остается отработать всего лишь 2 дня. Многим хочется уже поскорее распрощаться с трудовыми буднями, особенно в разгар дачного сезона. Пора уже переходить от построения планов на летний отдых до реализации всех своих задумок. На календаре все же 1 июля. Не то чтобы сроки поджимают, но время пролетает незаметно. Желаем всем самого теплого, интересного лета, ну и побольше таких прекрасных песен в нашем эфире. Уже скоро послушаем хиты Евгения Осина, Димы Билана, Славы и многие другие.
1: Реклама.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Куда поедем в следующие выходные?
8: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
7: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
8: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
9: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
10: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах «Оптик-центр».
11: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
0: Это радио «Дача».

0: тоже с вами часто уезжаем, например, на своей даче или в гости к друзьям. Также сейчас сезон отпусков, дома точно сидеть не хочется. Ну а покупки и чувства, этого у нас хватает круглый год. Также и с яркими хитами нашего эфира. В любое время года и погоду для вас самые любимые. Уже скоро послушаем песни Максим, группы «Комбинация», Сергея Пенкина и других любимых артистов «Радио Дача». Держимся нашей волны. Всем желаем приятного вечера.
1: Погода.
2: По данным мира,

0: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45

0: 1785. Oil Service. Остановитесь вовремя. У нас предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66. Радио Дача.

0: дарит много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, конечно, свои исключения, но в любом случае с нами дачный сезон. Как провести его на ура? Большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радиодача и Муз-ТВ» «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Alex29 написал: «Дружим с соседями, чтобы потом можно было к ним обращаться за помощью, и обязательно приглашаем на шашлык». Мы на 100% согласны, особенно если в колонке у вас будет играть эфир «Радиодача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радиодача» можно завтра в 9:00 на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире «Радиодача».

0: московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте Радио Дача.
2: Реклама.
3: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
4: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
3: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
9: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
10: Самый лучший день заходил вчера.
1: Полина Гагарина.
0: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Инна, я звоню с города Королёва. И хочу передать привет моему любимому, единственному, желанному мужу Сашеньке. Сказать ему, что я его очень сильно люблю. Пожалуйста, передайте песню Виктории Дейнеко. Спасибо, радио «Дача».

0: Магнитогорске 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России начал применяться новый обязательный базовый стандарт работы микрофинансовых организаций. Как пишет РИА Новости, ключевым нововведением стало его дополнение главой про регулирование продажи ими дополнительных услуг. Как считают эксперты рынка, это позволит снизить в целом по рынку количество жалоб, связанных с дополнительными услугами, поскольку нормы будут распространяться на все подобные учреждения. Теперь данным организациям запрещается проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг не только при их оформлении и при заключении договора займа, но и на других этапах жизненного цикла кредита. Стандарт также обязывает предоставлять потребителям на всех этапах оказания дополнительной услуги полную информацию о них и ее поставщике, праве отказаться от нее и влиянии этого на условия займа. В продолжении выпуска еще об одном нововведении. С этого дня самозанятые в России впервые смогут выйти на оплачиваемый больничный. Право на пособие возникает после полугода непрерывного отчисления страховых взносов в социальный фонд, от размера которых и будет зависеть сумма больничного. К примеру, взнос в 1344 рубля дает право на базовую страховую сумму 35 тысяч рублей в месяц. В России сегодня стартует обязательная маркировка шоколадных изделий, драже, карамели и жевательной резинки в системе «Честный знак». Также с 1 июля начинается передача сведений о розничных продажах косметики и бытовой химии. Нововведение затронет широкий перечень товаров, включая мыло и моющие средства и косметическую продукцию. Вводится и новый этап контроля в легкой промышленности для отдельных категорий спецодежды и средств индивидуальной защиты. Уточняется, это позволит обеспечить прослеживаемость ввозимого товара и станет дополнительным барьером для нелегальной продукции на рынке. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

0: Поздравим и мы всех наших слушателей, кто сегодня отмечает свой день рождения. Присоединяйтесь в финале часа на радио «Удача» рубрика «Удачный момент». Ну и слушать наш эфир можно в любой точке планеты, неважно, где живут ваши именинники. Для этого им нужно зайти на сайт radioudacha.ru. Удобно и не нужно тратиться на подарок. Шутка. Это своего рода как приятное музыкальное дополнение, оформленное вашими искренними и теплыми пожеланиями. Вам пожелаем удачного продолжения вечера. Экватор трудовых будней пройден, что также добавляет ярких красок нашему настроению. А еще, конечно, любимые хиты. К ним вернемся через короткую паузу. Услышим песни Люси Чеботиной и Алекса Лима, Игоря Саруханова, Сергея Лазарева и многие другие.
1: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
3: Если дома бегают, летают, часто сильно жить мешают. Не терпим с вредными букашками соседства. Специальные от паразитов купим средства. В сети магазинов «Милый дом» липкая лента от мух «Фумибат» 7 рублей. Ловушка от тараканов «Блокбастер» 22 рубля. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
5: Папа, динозавры в городе?
4: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
5: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
6: Возрастное ограничение 0+.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Последние звонки в российских школах прошли в финале мая. Теперь период вступительных экзаменов. Мы желаем всем успешных результатов. Понимаем, насколько это все волнительно, тревожно, но точно возможно. У нас с вами порой и рабочий день, тоже может напоминать сдачу экзамена со всеми вытекающими, а затем наступает вечер, и вся ответственность и сложность переносится на следующий рабочий день. Пожелаем всем легкого продолжения трудовых будней, ну и приятного вечера. Уже скоро его дополнят хиты Татьяны Булановой, Николая Баскова, Валерии и других любимых артистов радио «Дача».
1: Погода.
2: По данным мира.

0: 15 градусов.
1: Реклама.
0: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, северо-западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Конечно, у реки, а еще на даче, в любом месте, где нет напоминания о работе и домашних делах, куда приятнее провести свободное время. Да и в целом, летний сезон. Хотя, мне кажется, даже на работу приятнее добираться теплым летним днем. И у нас с вами все для этого есть. Во многих городах нашего вещания вполне себе приятная теплая погода, с нами летний сезон, а еще наша музыкальная поддержка, в том числе и сейчас этим вечером. На очереди хиты Олега Газманова, Филиппа Киркорова и Маши Распутиной, Максима Олейникова и многие другие. Услышим их через короткую паузу в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача» «Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев,

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: красоточно.ру. 6+. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуй, радио «Дача». Звоню из города Чебоксары. Хочу передать привет своей супруге Наташе, дочке Мадине, сыновьям Герману, Максимке, Владику. Хочу заказать песню Андрея Державина «Наташа». Спасибо, радио «Дача».

0: Суточно ру.
1: 6+.
2: В Магнитогорске 8 часов вечера. С вами Радио Дача. Новости.
3: В студии Радио Дача с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России с этого дня можно продавать жилье с использованием биометрии. Для этого все участники должны быть зарегистрированы в единой биометрической системе, иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг и усиленную квалифицированную электронную подпись. При этом биометрическая идентификация не применяется, в частности, к сделкам по отчуждению долей в праве общей собственности, наследственным и спорным объектам. Тем временем в аппарате вице-премьера страны Дмитрия Григоренко сообщили, в наступившем месяце в сервис приобретения недвижимости на портале госуслуг внедрят биометрию для подачи документов на регистрацию права собственности. Она станет дополнительным инструментом защиты участников сделки и облегчит регистрацию права собственности в онлайне. Минпросвещение начнет поэтапное введение духовно-нравственной культуры России в школах. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, данный предмет со второй половины наступающего учебного года появится в 5-х классах, а на следующий год в 6-х и 7-х. Целью дисциплины станет формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. В частности, дети будут изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных, чтобы на их примере укоренить созидательные ценности. Метеорологи Яндекс.Погода предупредили о жаре в большинстве регионов России. Так, в ближайшие дни в Москве, Нижнем Новгороде, Казани и Воронеже будет как минимум до плюс 30. В Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре до 34. Однако волна тепла не будет долгой. Уже к выходным со стороны Атлантики до страны дойдут сильные дожди и прохлада. Курс доллара на сегодня 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
2: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Телель в продолжении часа на радиодаче «Мой мармеладный». Ведь в мире существует более 100 рецептов приготовления данного сладкого кулинарного продукта. Не удивлюсь, что эта цифра уже давно больше, ведь здесь нужно угодить всем сладкоежкам. И хотя многие считают, что в жару нам хочется как-то меньше есть сладкого, существует и другая версия. Летом организм активно тратит ресурсы на охлаждение, запасы глюкозы истощаются быстрее, и мозг ищет быстрое топливо, которым и кажется сладости. Вот, не только водители в поисках топлива. Но не будем о больном, лучше о музыкальной части нашего эфира. Уже скоро послушаем хиты групп «Премьер-министр», «Республика» и многие другие.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Куда поедем в следующие выходные?
5: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
4: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
5: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
6: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
7: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
8: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: Сергея Лазарева, Юлиану Караулову, Чепик, еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Стаса Михайлова, группы «Дюна» и не только.
1: Реклама.
2: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситно яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситно. Свое, родное, свежее.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Москве, группа «Комбинация», их яркий хит в финале часа на радио «Дача». Конечно, о поиске мужского идеала для любой девушки задача не из легких, поэтому желаем вам удачи в этом непростом деле. А вот тем, кто с данной задачей успешно справился, пожелаем легкости в отношениях. Для вас, ну и всех, кто остается на нашей волне, через короткую паузу в следующие хиты Паскаля, Жанны Фриски, Настасьи Самбурской, а еще в следующем часе смена моей коллеги Марии Федоровой проведет с вами сегодняшний вечер. Меня зовут Сергей Черноусов, прощаюсь до завтра и желаю всем удачного завершения среды в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Одиноко я стою на вершине, а у моей любви глаза золотые.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Не пропустите!
4: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Муз-ТВ представляет.
2: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
1: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
2: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
1: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва, Лайф-Арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Шаман.
4: Группа «Комбинация».
5: Сергей Лазарев.
4: Андрей Державин.
5: Полина Гагарина.
4: Ольга Зарубина.
5: Григорий Лепс.
4: И многие другие звезды Радио Дача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Мария. Звоню из города Тамбова. Хочу передать привет своим друзьям и своему любимому мужчине Александру и своей подруге Марине. Я хочу им пожелать оставаться такими же прекрасными людьми, добрыми, отзывчивыми. Я очень сильно вас люблю. Будьте всегда рядом со мной. И дарю вам песню «Филатов Кэрос». Спасибо, Радио «Дача».

0: Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России вступил в силу ряд нововведений. Так, с этого дня бессрочную прибавку начали получать пенсионеры, которым в июне исполнилось 80 лет. Им автоматически, без подачи заявлений, удвоили фиксированную выплату. Она составляет около 19 тысяч рублей. Аналогичный перерасчет касается и тех, кто в прошлом месяце получил первую группу инвалидности. Кроме того, 1 июля Росреестр запустил альтернативный порядок регистрации жилья. Теперь куплю-продажу и дарение можно провести полностью дистанционно, используя биометрические данные. Зарегистрировать биометрию можно через приложение госуслуги «Биометрия», а подтвердить в центрах обслуживания, к примеру, в офисах банков. В Совете Федерации одобрили закон, позволяющий семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Их можно будет взять без учета критерия снижения дохода. Данный документ должен вступить в силу 1 сентября и будет распространяться на договоры кредита, заключенные до этой даты. Отмечу, сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. Всемирная организация здравоохранения присвоила Московскому центру имени Соловьева статус сотрудничающего центра по вопросам здоровья головного мозга. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, сегодня это единственное в мире учреждение, получившее соответствующий статус в этой области. Он открывает принципиально новые возможности, прямой доступ к международным научным исследованиям и совместную работу с экспертами ВОЗ. Теперь столичные специалисты совместно с зарубежными коллегами будут участвовать в формировании глобальных подходов к диагностике и лечению патологий органа. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника

На радиодаче группа «Непара» и Александр Шоу. И в этом году они придут поздравить радиодачу с 20-летием. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». А еще с нами в этот вечер будут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Иракли, группа «Город 312», Сергей Лазарев, Полина Гагарина и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф.

0: Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: дадим или поздравления, пока не знаю. Но самое главное, песню поставим, ту, которая вам нравится. Напомню, номер для ваших музыкальных заявок 8495-995-2555. Звоните и ловите далее классные хиты на радио «Дача» от ансамбля «Пламя», Зайнаб Махаевой и группы «Руки вверх».
1: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: все вместе в следующий музыкальный час наслаждаться лучшими отечественными хитами в компании «Радиодачи», конечно же. Скоро-скоро послушаем Татьяну Буланову и исполним заявку в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: ему на суточную.
1: 6+.
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию от классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: Рутэ.орг. Категория 12+.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Моя фамилия Нилов. Хочу привет передать семье Метропольских, Ниловых и Сорокиным. Всем хорошего отдыха. Прошу поставить песню Куренкова «У тебя в глазах». Спасибо, радио «Дача». Ночь.

почему так жесток снег, оставляет твои следы, и по кругу зачем бегать?

0: никогда уже не вернуть. Только знаю, что в конце пути никого уже не вернуть.
1: Да, друзья, если человек в отпуске, и он уехал на дачу, то явно его уже не вернуть до конца лета, если есть такая возможность, конечно. Дачный сезон проводим в компании «Радио Дача» и уверены, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Вот так и поступил Игорь из Самары. Написал, что красивый участок можно сделать из подручных средств. Клумбу можно соорудить из старой ванны, а из ведер от майонеза получаются отличные горшки для цветов и перцев. Всем отличного отдыха. Прекрасно, друзья. Отправить свое послание в дачный плейлист «Радиодачи» можно каждый четверг в 9:00 и каждое воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ, категория 16+. А мы вам отправляем прекрасную подборку любимых песен. Будем слушать совсем скоро «Иванушек Интернешнл», Григория Лепса и Лешу Свика и Стаса Михайлова. Дождитесь.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

что меня током. 22 розы лежат на ладонях и в полудрёме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: растет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.
3: Уже другая в комнате. Где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней.

0: можно ехать на море. И мы ненадолго с группой «Фабрика» на радиодаче там побывали, туда съездили. Теперь держим курс в новый музыкальный час, и там тоже море музыки. Перед этим исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» и послушаем на радиодаче Диму Билана.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Михаил Шуфутинский.
5: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
4: Юлианна Караулова.
3: Отпетые мошенники.
5: Люби меня, люби.
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Аркаш Терестив, я звоню из Рязани. Хочу заказать песню Добрынина «Колдовское озеро» для своих друзей Максима Лопухова, Игоря Кашина и Толяна. Желаю ребятам и всем слушателям шикарнейшего вечера и такого же настроения. Реально весело там, где есть дорогой радиодатчик. Мы вас очень любим. До свидания.

Какие вот, пожалуйста, можно включить фантазию и сделать необычное летнее фото, и мы обменяем его на крутой подарок для удачного отдыха и на путевку в финал, где 28 августа будут разыграны два главных приза, два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи вам и, собственно, яркого лета, которое проведем вместе. Скоро будем слушать на радио «Дача» великолепные хиты. Татьяна Овсиенко, Ани Лорак и Сергея Трофимова.

Потанцевать это мы всегда можем организовать по пятницам и субботам. В эфир «Радио Дачи» выходит программа «Диско Дачи», упакованная лучшими энергичными хитами. Уже послезавтра будем ждать вас около радиоприемников в 20:00 по московскому времени. А этот вечер продолжим в компании отличной музыки. Послушаем Николая Баскова и Натали в дуэте. Также Аркадий Укупник появится и Наталья Гордиенко. Приятного вечера!

0: химия, друзья. Если происходит хоть какая-то реакция, значит, трансформируется опыт. Значит, это хорошо. Отличная музыка далее ждет вас на радиодаче. Послушаем Евгения Григорьева и сразу же после исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Всем приятного вечера. Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
3: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Муз-ТВ представляет.

есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ванек Зацепин. Мы из Пензы, из Лунинского района, село Родники. Хотим заказать песню «С днем рождения» для Никиты Симакова в честь 18-летия. Желаем ему счастья, удачи и, самое главное, здоровья. Спасибо, радио «Дача».

такое, и мы на радиодаче весь дачный сезон помогаем слушателям разбираться в тонкостях ухода за растениями. У нас есть рубрика «Хорошо устроено» называется. Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». И чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. И отличной музыкой заряжайтесь. Совсем скоро насладимся хитами Филиппа Киркорова, Дениса Клявера и Жасмин и Стаса Пьехи. Будем вместе!

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

утро. Ждем пожелания на наш студийный номер телефона 8495-995-2555. Звоните, оставляйте сообщение и в ближайшие минуты ловите хиты для этого прекрасного летнего настроения от группы «Чили» Михаила Шуфутинского, нашего участника юбилейного фестиваля «Удачные песни 2026», и от группы «Гости из будущего». Всем отличного настроения!

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.

0: любой странной песни найдется свой слушатель. А уж что говорить про всеми любимые хиты. Именно такие звучат круглосуточно на радиодаче. Это один из них, композиция «Маки» от группы «Чили». И впереди на радиодаче хиты Сергея Любавина и Татьяны Булановой. И будет исполнена заявка в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Передаю привет всем слушателям радио «Дача». Желаю всем хорошего вечера и заказываю песню Сережи Лазарева «В самое сердце». Спасибо, радио «Дача».

Радио Дача. Дарим вам постоянно вашу любимую музыку. Наслаждаемся. Вот уже 20 лет. Да, друзья, в этом году Радио Дача отмечает 20-летие. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на фестивале «Удачные песни». И в этот вечер с нами будут все звезды эфира. А это, на секундочку, Григорий Лепс, Михаил Шафутинский, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Стас Михайлов и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. И все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И этим вечером наслаждайтесь хорошими хитами, композициями. Вскоре будем слушать Николая Трубача, Зайнаб Махаеву и группу «Руки вверх» на Радио Дача. Всем привет!

что композиция «Мама не знает». Далее будем слушать на радиодаче Славу и группу «Браво». Напомню, все новинки вы можете найти на сайте radiodacha.ru в соответствующем разделе «Новинки». Можно зайти, изучить внимательно и понравившись можно заказать либо в программе «Удачный час», либо в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для ваших музыкальных пожеланий 8-495-995-2555. Линия свободна, можно изъявить желание и что-то послушать, то, что хотите. В финале часа заявку исполним. Приятного вечера всем!

0: Ночь спускается на страну, но музыка «Радиодача» продолжает звучать. И это хорошо, ведь не все по ночам спят, но все-таки большинству пожелаю добрых снов. Обещаю напоследок исполнить заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» и поставлю замечательные песни Юлии Михальчик и группы «Золотое кольцо». Встретимся с вами на «Радиодача» завтра. С вами была Мария Федорова. Пока-пока.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алена. Я звоню из Удмуртии, села Шолья. Хочу передать всем привет, всем, кого знаю. Всем здоровья, мира на земле. Хочу заказать песню группы «Ласковый май», «Розовый вечер». Всем желаю хорошего вечера. Спасибо вам большое.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

0: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай Бар.

0: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: Спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: В Магнитогорске 4 часа утра. С вами Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Михаил Шуфутинский.
6: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
5: Юлианна Караулова.
4: Отпетые мошенники.
6: Люби меня, люби.
4: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.